Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, возможны небольшие дожди. Ветер умеренный. Температура воздуха составит от 10 до 14 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: МВ Радио.
1: Around the world.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествие легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое значит лучше.
1: МЧС напоминает. Дети не взрослые.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, возможны небольшие дожди. Ветер умеренный. Температура воздуха составит от 10 до 14 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: на Минской волне.
1: Звук поставим.
2: Большой тур группы «Добро» в Белоруссии. 22 октября – Минск. 23 октября – Брест. 24 октября – Барановичи. 26 октября – Пинск. 27 октября – Могилев.
3: ООО «Первая продюсерская компания. Город Минск». Логойский тракт 22А. Плюс 375-29-660-01-38. 6+. Живой звук.
4: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. Минск. 1 декабря. Дворец Республики. Золотые хиты и зал, поющий в унисон. 6+.
5: Организатор ООО «Первая продюсерская компания. ГУ 3594-08-2026. Город Минск. Логойский тракт 22А. Плюс 3752-964-304.
0: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
6: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
7: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
8: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
9: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, возможны небольшие дожди. Ветер умеренный. Температура воздуха составит от 10 до 14 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, возможны небольшие дожди. Ветер умеренный. Температура воздуха составит от 10 до 14 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 8 до 10 градусов по Цельсию. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 9.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как много электромобилей в Беларуси и что может произойти с ценами на технику.
0: Новости.
1: Участникам СНГ нужно сохранить объединение в непростых геополитических условиях. Об этом заявил президент Беларуси в рамках выступления на заседании Совета глав государств сообщества. Александр Лукашенко считает, что страны Содружества постепенно теряют интерес к своему же блоку. Потому политик призвал наиболее влиятельных участников СНГ направить ресурсы на изменение ситуации. В первую очередь президент Беларуси предложил активизировать экономическое сотрудничество на благо всех стран Содружества. Более 73 тысяч автомобилей зарегистрировано в Беларуси. Такой информацией на начало октября поделились в Министерстве транспорта. В ведомстве отмечают, что количество таких машин растет, потому для них строят новые зарядные станции. Число комплексов намерены довести до 3000 по всей Беларуси к концу года. Напомню, жители нашей страны пока исчерпали квоту на беспошлинный ввоз электромобилей.
0: К новостям в мире.
1: Состоялся телефонный разговор между президентами США и России. Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили ряд тем. Например, официальная Москва согласилась начать экспорт дизельного топлива на американские и другие рынки. Пока что речь идет о поставках общим объемом в 1 800 000 тонн. Также политики затронули тему урегулирования кризисов на Ближнем Востоке и Украине. Новостям регионов. Прямые телефонные линии продолжают работу в Беларуси. Сегодня на связь с жителями нашей страны вышли различные чиновники. Например, в Минобл-исполкоме на другом конце провода можно услышать председателя Минского областного совета депутатов Наталью Якубицкую. Она отвечает на волнующие вопросы граждан до 12 часов. Номер для связи можно найти на сайте Минобл-исполкома. И в завершение выпуска. Цены на некоторые виды техники будут расти в следующем году. Так считают эксперты издания BGR. Оно отмечает, что цены на модули памяти продолжают расти. Дорожает и литий, один из основных элементов для аккумуляторов. Потому специалисты ожидают, что в течение следующего года будет расти стоимость недорогих смартфонов, батарей и пауэрбанков. Аналогичное изменение должно затронуть игровые консоли и домашние Wi-Fi роутеры.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
5: Дети, дети, дети, дети в интернете.
6: Привет, я Лана. Твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
7: Привет, меня зовут Степа Волков. И сегодня я хочу узнать, как работает холодильник.
6: Тема активирована. Выдаю информацию.
7: Холодильник не делает холод сам. Он забирает тепло у еды и выбрасывает его наружу. Внутри холодильника бегает специальная жидкость – фреон. Тепло от продуктов касается трубочки. Фреон закипает и превращается в пар. Потом пар уходит в мотор сзади. Этот мотор называют компрессором. Он сжимает пар и отправляет его в решетку. Там пар остывает и снова становится жидкостью. Остывший фреон бежит обратно внутрь, чтобы забрать новое тепло и так по кругу. Когда внутри холодно, мотор спит. Когда тепло возвращается, мотор просыпается. Поэтому холодильник гудит не всегда. Если открыть дверцу, тепло залетает внутрь. Компрессор включается, чтобы снова охладить продукты. Поэтому дверцу лучше закрывать быстро, чтобы холод сохранялся дольше. Стенки холодильника

0: холодильника, заполненный утеплителем. Благодаря ему холодильник может держать холод без выключения несколько часов. Лучше не ставить холодильник вплотную к стене. Ему нужен воздух, чтобы остывала решетка. А если решетка в пыли, она тоже будет хуже остывать. И холодильник потратит больше электричества.
1: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
0: Спасибо, Лана. На сегодня это все. Я запомнил. Холодильник не создает холод, а приносит тепло из камеры на кухню. Внутри бегает фреон, работает компрессор и умный датчик. Чтобы холодильник служил долго, важно плотно закрывать дверцу и убирать пыль на решетке. Пока, Лана.
1: До встречи.
2: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на

0: Реклама.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, возможны небольшие дожди. Ветер умеренный. Температура воздуха составит от 10 до 14 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 10 до 11 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 10.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, какой проект запускают в Беларуси и что может представить корпорация Apple.
0: Новости.
1: Перечень специальностей для упрощенного трудоустройства иностранцев скорректируют в Беларуси. Соответствующее постановление приняло Министерство труда и соцзащиты. Документ включает около 50 профессий рабочих и должностей служащих. Например, компании смогут устраивать граждан других стран по упрощенной схеме на вакансии водителя-погрузчика и оператора на птицефабрике. Однако такую возможность убрали в отношении мест акушерок и фельдшеров. Новшества вступят в силу с начала следующего года. Проект по сбору и переработке изношенной одежды запускают в Беларуси. Контейнеры для приема таких вещей вскоре должны установить в столице нашей страны. Жители города смогут оставить там ненужные предметы гардероба, в том числе обувь. Затем одежду будут отправлять на сортировку. Примерно половину от всего объема рассчитывают выделять на благотворительность и отправлять в секонд-хенды. Из оставшихся вещей планируют производить ветошь и альтернативное топливо. В случае успеха эксперимента аналогичные контейнеры будут появляться во всей Беларуси.
0: К новостям в мире.
1: Мощное землетрясение произошло в Панаме. Явление зафиксировали на юго-западе страны. Силу подземных толчков оценили примерно в 7,5 баллов. Согласно последней информации, катаклизм не привел к значительным разрушениям. Тем не менее, от последствий стихии пострадали как минимум 25 человек. Также более 400 зданий получили повреждения. Кроме того, некоторые регионы Панамы столкнулись с перебоями электроснабжения. Экстренные службы работают на местах инцидентов. К новостям регионов. Аграрии Минской области собрали 1 000 000 тонн сахарной свеклы. Такой информацией поделились в Минисполкоме. В администрации отмечают, что хозяйства ведут уборку культуры быстрее, чем в прошлом году. Профильные организации уже обработали почти 2/3 от всех полей с такими корнеплодами. Также в центральном регионе активно продолжается сбор картофеля. И в завершение выпуска. Корпорация Apple проведет новую презентацию своих устройств во вторник. Об этом пишет издание MacRumors. По информации журналистов, техногигант покажет общественности девайсы для системы умного дома. Предположительно, в их числе будет настольная станция. Она должна объединять управление различными устройствами и помогать пользователю в решении бытовых задач. Также компания может представить умную колонку с чипом для улучшения сигналов Wi-Fi и Bluetooth в доме.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Категория 12+.
1: Мода, здоровье и уход за собой. Все, что делает нас прекраснее. В авторской программе Вики Красовской «Красовская о красоте».
2: Если вы еще не определились, какие джинсы купить на эту осень, ловите самых модных три фасона. Скинни. Это осень – апогей их новой волны популярности. Стадию отрицания мы уже прошли. Носите также с модными приталенными рубашками или, наоборот, с объемным верхом. Клёш. Не широкие, а узкие джинсы с клёшем от колена. Чтобы ноги были бесконечно длинными, обувь на каблуке просто необходима. С отворотами. Главная модная деталь сезона. А вот фасон может быть абсолютно любым. Но подойдет, к сожалению, не всем. Визуально сделает ноги короче. Будьте неотразимы, экспериментируйте и сияйте.
1: Красота – это не модные тренды. Это искусство быть собой. Красовская о красоте на МВ Радио. Осень укутывает.

0: Реклама на Минской волне. Открий для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, возможны небольшие дожди. Ветер умеренный. Температура воздуха составит от 10 до 14 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
6: Думаем, идея класс.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
8: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: новостей о погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 11 до 12 градусов по Цельсию. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске, Марьиной Горке. В Минске плюс 12.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем следует знать водителям и как отличились белорусские школьники.
0: Новости.
1: Беларусь признательна Узбекистану за принятие роли председателя в СНГ на следующий год. Об этом заявил президент нашей страны в рамках выступления на заседании Совета глав государств сообщества. Александр Лукашенко уверен, что официальный Ташкент сделает все возможное для развития объединения. Аналогично политик высказался и о решении Азербайджана. Баку готов взять на себя роль временного лидера СНГ на 2028 год. Ранее Азербайджан отказывался от такого шага из-за территориальных разногласий с Арменией. ГАИ Беларуси усиливает контроль на дорогах нашей страны в течение выходных. Акцент делают на предотвращении аварий с тяжелыми последствиями. Например, инспекторы усиленно выявляют нетрезвых водителей и бесправников. Также специалисты напоминают, осенью число ДТП растет. Потому всех участников дорожного движения призывают быть предельно внимательными, особенно в темное время суток. В такое время пешеходам следует носить фликеры и другие подобные элементы.
0: К новостям в мире.
1: Сильные торнадо прошли по итальянскому острову Сицилия. Как пишут местные журналисты, два явления сформировались у побережья. Однако затем смерчи объединились и переместились к популярному туристическому городу Марсала. Из-за стихии травмы получили около 10 человек. Также вихрь переворачивал автомобили и буквально поднимал их в воздух. Появившийся торнадо называют одним из самых мощных на Сицилии за последние десятилетия. К новостям регионов. Осенние сельскохозяйственные ярмарки проходят в Минской области. Сегодня организовали крупные региональные мероприятия в Вилейке и Солигорске. Местным посетителям предлагают купить различные товары по выгодным ценам, от фермерских продуктов до сельхозинвентаря и удобрений. Отмечу, что торговые ряды развернули во всех районах Минской области. При необходимости волонтеры готовы помочь пожилым и некоторым другим людям с доставкой купленных товаров домой. И в завершение выпуска. Белорусские школьники взяли две награды на международном конкурсе экологических проектов и изобретений. Конкурс проходил в Индонезии. В нем участвовало около 1500 команд из разных стран. Нашу республику представляли два подростка. Так, жюри отметило золотой медалью проект по выявлению ценных для сельского хозяйства бактерий в почве острова Ява. Серебро взяла идея по использованию микробов для продления срока годности овощей и фруктов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

гулял с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: на Минской волне. Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5-100-600. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, возможны небольшие дожди. Ветер умеренный. Температура воздуха составит от 10 до 14 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: Динамо.
1: Звук поставим.
0: Большой тур группы «Добро» в Белоруссии. 22 октября – Минск. 23 октября – Брест. 24 октября – Барановичи. 26 октября – Пинск. 27 октября – Могилев.
2: ООО «Первая продюсерская компания», город Минск. Логойский тракт 22А, плюс 375-29-660-01-38, 6+. Живой звук.
3: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. Минск, 1 декабря, Дворец Республики. Золотые хиты и зал, поющий в унисон. 6+.
4: Организатор ООО «Первая продюсерская». Компания ЛУ 3094 4 2026 года. Город Минск. Логойский тракт 22А. Плюс 3 752 964
5: 304. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 13 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, над чем работают власти Беларуси и мешают ли собаки сну человека.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил участников и гостей фестиваля «Дожинки» всей Могилевской области. Мероприятие проходит в городе Шклове сегодня. Глава государства отметил, что регион смог собрать довольно весомый урожай в этом году. Например, область обеспечивает около 10% от всего объема собранного зерна и рапса. Александр Лукашенко поблагодарил аграриев за их труд. Также политик пожелал всем жителям региона здоровья, мира, семейного благополучия, достатка и успехов в труде на благо Родины. Беларусь продолжает работать над утверждением Евразийской хартии многообразия и многополярности. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел нашей республики. В ведомстве отметили, что документ начнут согласовывать с правительствами ряда государств в конце года. Официальный Минск подчеркивает, в разработке соглашения могут участвовать и западные страны нашего континента. Напомню, хартия подразумевает создание новой системы безопасности в Евразии. Документ активно создают Беларусь и Россия.
0: К новостям в мире.
1: Мощный ураган пришел в американский штат Флорида. Стихия привела к отключению электричества более чем у 200 тысяч местных потребителей. Сильный ветер также приводит к падению деревьев и обрыву линий электропередачи. Это усложняет движение по ряду дорог. Экстренные и другие службы работают на местах инцидентов. Вместе с тем ураган двигается вглубь США и уже начинает влиять на другие регионы. Власти предупреждают американцев о возможности внезапных наводнений. Новостям регионов. Ограничения на посещение лесов действуют на большей части территории Минской области. Меры не затронули 7 районов. В их числе Крупский, Любанский, Молодечнинский и Смолевичский. Местные зеленые массивы открыты для любых посещений. В леса остальных регионов нельзя заезжать на механическом транспорте и разводить там костры. За нарушение правил грозят крупные штрафы. В отдельных случаях возможно наступление уголовной ответственности. И в завершение выпуска. Собаки практически не мешают сну человека. Так считает международная группа ученых. В их исследовании участвовало примерно 30 пар хозяев и их питомцев. Исследователи изучали, как наличие пса в кровати влияет на ночной отдых владельцев. Специалисты пришли к выводу, что собаки почти не уменьшают продолжительность сна людей. Однако некоторые добровольцы сообщали о немного худшем самочувствии. Потому ученые считают необходимым проверить результаты своей работы на более крупной группе псов и их хозяев.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на Минской волне. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячее?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте belpressa.by.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
5: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, возможны небольшие дожди. Ветер умеренный. Температура воздуха составит от 10 до 14 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне. Yeah.

0: на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 14 градусов по Цельсию. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем стоит знать подросткам и какую технологию разработали в Китае.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил участников и гостей фестиваля «Дожинки» всей Гомельской области. Мероприятие проходит в городе Калинковичах сегодня. Глава государства отметил, что регион постоянно совершенствует технологии возделывания растений и увеличивает производство зерна. Александр Лукашенко подчеркнул, такая работа укрепляет экономику Беларуси. Политик поблагодарил аграриев и других причастных специалистов за их труд. Также президент пожелал всем жителям Гомельской области здоровья, семейного благополучия и достатка. Регистрация на репетиционное тестирование идет в Беларуси. Об этом напомнили в Республиканском институте контроля знаний. В ведомстве отметили, что формат испытаний немного изменился. Теперь потенциальные абитуриенты могут записаться на РТ через личный кабинет на сайте РИКС. Таким образом, ребята получают возможность попасть сразу на 3 модуля проверки знаний по нужным предметам. Модули являются эквивалентом прошлых этапов репетиционного тестирования. Первый из них начнется в четверг и будет идти до конца декабря.
0: К новостям в мире.
1: Власти Турции ограничат использование социальных сетей детьми. Новшества заработают уже с начала следующего месяца. Так, компании должны заблокировать возможность заведения аккаунтов для всех ребят возрастом до 15 лет. Для пользователей в возрасте от 15 до 18 лет платформам придется создать отдельный режим с усиленными мерами безопасности. Например, таким лицам нельзя будет показывать персонализированную рекламу. Сами подростки не смогут вести прямые эфиры, а их аккаунты станут закрытыми. Новостям регионов. Новый автобусный маршрут появится в Минском районе. Путь усилит транспортное сообщение между столицей нашей страны и деревней Недреска. Машины будут отправляться от автостанции Славинского и железнодорожного пункта Ждановичи. Автобусы также будут проходить через Заславль. Подробное расписание можно узнать в интернете. И в завершение выпуска. Команда ученых из Китая разработала новую систему зарядки автономного транспорта. Структура представляет собой небольшую платформу на основе нанокристаллических сплавов. По словам специалистов, комплекс передает энергию практически без потерь. Также он способен работать без участия человека. Исследователи уверены, что их изобретение можно применять для автономных электрокаров, рельсов, транспорта, промышленных машин и даже летательных аппаратов. Тем не менее, пока технология не готова для коммерческого использования.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 16+.
1: Стихи классиков в современном цифровом прочтении. Прямо сейчас в программе «Соло на цифре».
2: Всем привет! С вами Екатерина Гунько, и это проект, в котором технологии и поэзия сливаются воедино. Сегодня мы говорим о любви Роберта Рождественского в его стихотворении «Знаешь, я хочу».

0: Роберт Рождественский написал это стихотворение как признание в любви своей жене и музе. Он хотел, чтобы слова ожили в его стихах, в его песнях и в наших сердцах. «Знаешь, я хочу». Эти строчки стали крылатыми. Их читают, когда хочется сказать о главном. С вами была Екатерина Гунько, и это «Разговор по душам в эпоху технологий».
1: Программа «Соло на цифре» на МВ Радио. Осень горит на МВ Радио.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, возможны небольшие дожди. Ветер умеренный. Температура воздуха составит от 10 до 14 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 14 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что может произойти с налогами в Беларуси и какой навык получат нейросети.
0: Новости.
1: Власти Беларуси работают над повышением эффективности производства сельхозпродукции. Об этом заявил глава администрации президента нашей страны Дмитрий Крутой. Он отметил, что государство выделяет значительные ресурсы на модернизацию аграрной сферы. Например, она получает около четверти от всех инвестиций. Руководитель отметил, сейчас официальный Минск делает ставку не на увеличение общих объемов производства, о повышении эффективности труда. Власти Беларуси намерены изменить ставки налогов в следующем году. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение в Нижнюю палату парламента. Документ предполагает корректировку сборов на уровень прогнозной инфляции. Ранее правительство определило показатель в районе 6-7%. Именно так и предлагают изменить суммы. Например, ежеквартальный платеж за содержание обычной собаки тогда вырос с 14 до 15 рублей. Меры еще должен утвердить парламент и президент Беларуси.
0: К новостям в мире.
1: Две западные страны отказываются передавать Украине свои ракеты для зенитных систем «Патриот». Об этом пишет британское издание «The Telegraph». По информации журналистов, речь идет об Испании и Греции. Они обладают десятками снарядов, чей срок эксплуатации скоро истечет. Евросоюз и НАТО предлагают официальным Мадриду и Афинам отправить боеприпасы Киеву. Однако Испания и Греция не готовы идти на такой шаг. Предположительно, страны желают сначала получить новые ракеты, чтобы затем отправить старые Украине. К новостям регионов. Мобильный музей истории Великой Отечественной войны прибыл в Дзержинск. Экспозиция показывает различные этапы и стороны трагического конфликта. Так, сегодня комплекс посетили ученики одной из гимназий города. Ребятам рассказали о ходе боевых действий и партизанской борьбы с захватчиками. Также детям продемонстрировали некоторые экспонаты, например, самодельное радио. Все желающие могут посетить мобильный музей в Дзержинске до 6 вечера. И в завершение выпуска. Нейросети получат возможность прекращать разговоры с людьми после постоянных оскорблений. Речь идет о системах компании Anthropic. Если пользователь регулярно общается с алгоритмом жестоко и без понятной цели, то диалог закроется. Однако у человека останется возможность создать новый и более вежливый разговор с чат-ботом. Отмечу, что Anthropic также ввела ряд новых ограничений для своих нейросетей. Например, компания уточнила запрет на применение систем в производстве оружия.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Инф... информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на Минской волне. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, возможны небольшие дожди. Ветер умеренный. Температура воздуха составит от 10 до 14 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.бай.

0: 97,4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 12.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что может запретить Евросоюз и как современная пища влияет на человека.
0: Новости.
1: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин направил приветствие участникам и гостям 7-го республиканского конкурса «Семья года». Мероприятие проходит сегодня в столице нашей страны. Глава правительства отметил, что событие сподвигло сотни ячеек общества создавать социальные проекты и рассказывать о своей жизни. Руководитель уверен, все это позволяет увеличить привлекательность семейной жизни для молодежи. Премьер-министр пожелал участникам и гостям конкурса творческого вдохновения, энтузиазма, мира и добра. Фестивали дожинки позволяют подчеркнуть важность труда белорусских аграриев. Об этом заявил руководитель администрации президента нашей страны Дмитрий Крутой. Он отметил, что сельское хозяйство поддерживает устойчивое функционирование всей экономики и общества республики. Потому власти желают привлечь внимание белорусов к аграрному направлению за счет масштабных праздников. Глава администрации также подчеркнул, фестивали помогают модернизировать места своего проведения.
0: К новостям в мире.
1: Странам Евросоюза следует запретить выдачу туристических виз гражданам России. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петери Орпо. Он уверен, что возможность путешествий поднимает риски совершения диверсий на заводах и объектах инфраструктуры региона. Политик подчеркнул, что официальный Осло поднимет вопрос о введении всеобщего запрета на предстоящем саммите Евросоюза. Мероприятие пройдет в следующую пятницу в Брюсселе. К новостям регионов. Один из путей въезда в Смолевичи закрыли на реконструкцию. Речь идет о мосте на стыке улиц Советской и Плиской на востоке города. Движение по этому участку перекрыли, однако ответственные службы организовали объездной маршрут. Там машины могут двигаться только в одну сторону. Потому водителей призывают быть предельно внимательными. Работы на мосте будут идти как минимум до конца года. И в завершение выпуска. Ультраобработанная пища влияет на обмен веществ и активность мозга. Так считает группа ученых из США. В их эксперименте участвовало около 60 человек. Одна группа употребляла еду с минимальным воздействием, например, сыр. Вторая же часть добровольцев получала печенье, картофельное пюре быстрого приготовления и арахисовую пасту. Оказалось, что тела последних участников эксперимента выделяли значительно больше инсулина. Также изменения заметили в тех областях мозга, что отвечают за механизмы мотивации. Ученые намерены изучить выявленные эффекты более детально в новых исследованиях.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационный Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 12+.
1: Что посмотреть на выходных в кинотеатрах Минской области, расскажет «Киномания» на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат.
2: Всем привет, с вами Артем Титов, и я расскажу о том, что посмотреть в кинотеатрах Минской области. Первая картина – семейный фильм «Царевна Несмеяна». В центре события оказывается молодой парень Ерема. Во время довольно нестандартного квеста в лесу он находит клад. Среди сокровищ герой замечает старинное зеркало. Однако оно оказывается не простым, а магическим, и Ерема попадает в волшебное измерение. Чтобы вернуться домой, ему нужно вновь посмотреть в зеркало. Но оно уже попало к царевне Несмеяне, и добраться до цели можно только рассмешив вечно угрюмую девушку. Однако ее сердце добиваются многие конкуренты, ведь на

0: Новой знакомой. Однако, чем больше доктор погружается в историю этой семьи, тем сильнее запутывается в паутине интриг и обмана. С каким же случаем связался Габриэль, увидите на больших экранах. Например, в Несвежском кинотеатре «Салют» фильм выйдет завтра в 20:30. На сегодня у меня все. С вами был Артем Титов. Следите за киноновинками и смотрите только лучшее.
1: Киномания на МВ Радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат. Осень горит на МВ Радио.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: ближайшие сутки в Минской области будет пасмурно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит около 11 градусов выше нуля. Днем от 11 до 14 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. На Минской волне 17 часов.
1: Минская волна. Категория 12+.
0: Когда на город опускается скука и не спасает даже ваш плейлист, на помощь приходят они. Супер-белорусы.

0: Красовской в программе «Супербелорусы». Прямо сейчас на МВ-радио.
1: Ловите волну МВ-радио. Мы начинаем обратный отсчет. В студии Вика Красовская, и я официально открываю музыкальный олимп. Чарт
0: «Супербелорусы».
1: Сегодня в меню те самые громкие имена, которые разрывают стриминги и собирают стадионы. Готовы узнать, кто правит этим часом? Увеличивайте звук, пристегивайтесь. Мы взлетаем на максимальной скорости. Поехали!
0: Удар первый.
1: Бывает так, один взгляд, и все, слова больше не нужны. Вы просто проваливаетесь в человека. И как же круто, когда эта химия звучит на нашем родном, самом мелодичном языке. В главном чарте страны «Супербелорусы» невероятно харизматичный, фирменный и дико качающий трек. Иван Зданюк. «Я гляджу у очи».

0: второй.
1: Пока другие обсуждают тренды, мы задаем ритм вашему дню. Приготовьтесь к мощному звуковому удару, который не оставит шанса в тишине. Только энергия, только бешеный ритм родом из высшей лиги. Ловите новинку. Паулюр, Juicy Beat.

Ловите ситуацию. Вы общаетесь 24/7, делитесь всеми секретами, но вдруг ловите себя на мысли, что смотреть друг на друга, как просто на друзей, больше не получается. Знакомо? Огромный шаг от дружбы до любви или обратно. Прямо сейчас в главном чарте страны супербелорусы невероятно стильный, искренний и затягивающий трек. Никита Белько. Передружба.

0: А если хотите узнать, как создаются стопроцентные хиты, и услышать откровенное интервью, инсайды из жизни артиста и, конечно, мощнейший живой вокал, переходите на ресурсы МВ Радио и смотрите. Это было горячо.
1: Супер белорусы.
0: Знакомо это чувство, когда внутри все настолько закипает, что сдерживаться больше нет сил. И чувство буквально захлестывает с головой. Встречайте в хит-параде «Супербелорусы» абсолютную разрывную песню, от которой мурашки бегут по коже. Обладательница невероятного космического вокала. Анна Трубецкая. «Водопадами».

0: Кстати, интервью вместе с Анной Трубецкой вы можете посмотреть на YouTube-канале в программе «Живой звук» с Никой Романовой на МВ Радио.
1: Супер белорусы!
0: Иногда бывает так, что один человек на репите в твоей голове, но между вами сотни дорог. Этот трек – манифест всех, кто прямо сейчас скучает, но продолжает двигаться в ритме мегаполиса. Ловите невероятный вайб, специально для тех, кто умеет любить на расстоянии. Товстик, ты далеко.

0: Поддержать героев нашего хит-парада вы можете на сайте mvolna.by. Ставьте лайки, подобайки и заряжайте своей энергией этих супербелорусов.
1: Супербелорусы.
0: Время включить на максимум ваши музыкальные радары. Этот трек заставит двигаться даже тех, кто никогда не танцует. Безупречный стиль и стопроцентное попадание в самое сердце. Она ловит вас с первых секунд, и, честно говоря, сопротивляться этому ритму абсолютно бесполезно. Ева Хартс. Устоять невозможно.

0: время активировать рубрику «Суперсила».
1: Суперсила.
0: Летний сезон официально завершен, но этот 100% белорусский хит отказывается сдавать свои позиции и продолжает удерживать ваши сердца. Интересный факт, что этот суперхит написал простой парень Влад Лапай из небольшого городка Чаусы. Своим талантом он доказал, что для большой музыки не нужны столичные связи. Ведь сегодня в эфире хит-парада «Супербелорусы» поет вся страна. Holy Flame.

0: Вкусы.
1: И сегодня у нас в эфире настоящий генератор космической энергии. Эта артистка точно знает, как заставить вас сиять ярче, чем софиты главных мировых сцен. Ее секретное оружие – гипнотический танцевальный ритм и абсолютный концентрат позитива, который разгонит любые тучи в вашей голове. Выходим из тени, ловим эту световую волну и сияем на полную мощность. Лили Сэм.

А сейчас будет официальное заявление, от которого у всех поклонников точно ёкнет сердце. Помните, сколько слухов ходило вокруг этой пары? Все гадали, это просто красивый творческий союз или нечто большее? Больше никаких секретов. Ребята официально подтвердили, что они вместе. И лучшим признанием в любви стал их совместный трек. Встречаем невероятных влюбленных и безумно стильных. Алена Товстик и Иван Зданюк. 24/7.

0: Супербелорусы.
1: Мы продолжаем делиться мощнейшей энергетикой нашего дня рождения. На грандиозном празднике МВ-радио эти артистки устроили настоящее шоу, лично поздравив команду диджеев и подарив огромный заряд позитива многотысячной толпе слушателей. Теперь пришло время запустить их совместный хит в чарте «Супербелорусы». Яркий, независимый и невероятно стильный дуэт. Соляная. Ксения Левчик. Я сама.

0: Белорусы.
1: В эфире хит-парада «Супербелорусы». Обладатель одного из самых узнаваемых голосов страны с красивой историей любви, весне и тюльпанах. Никита Белько. Понарошку.

0: Вы на волне МВ Радио, и мы переключаемся на высшую передачу. Забудьте про скучные паузы. Мы ценим каждый мегагерц вашего драйва. Впереди только железобетонный кач и тройной удар свежайшего звука, рожденного в Беларуси. Выкручивайте регуляторы на максимум. Мы запускаем этот музыкальный конвейер без единой остановки.
1: Финальная битва.
0: Настя Кравченко. Совершеннолетняя.

0: Белорусы.
1: Эфир на максимуме. Треки отыграли. Этот час был просто пожар. Наш хит-парад официально закрыт. И, честно сказать, киношные спецэффекты блекнут рядом с энергетикой наших парней и девчонок. Вы лучшие слушатели на свете. Спасибо за этот сумасшедший драйв. Кубки розданы, но на музыкальном Олимпе уже жарко от новых амбиций. Не теряйте бдительности и всегда держите звук на полную. У микрофона зажигала Вика Красовская. Забираю свой кофе и отправляюсь копить силы, чтобы ровно через неделю снова ворваться в ваши колонки на сверхзвуковой скорости. С вами была Вика Красовская. Чао, какао!
0: Еще одна неделя позади, а значит, пора готовить новый плейлист «Супер Белорусы» на МВ Радио. Этому городу нужны свои герои.
2: В ближайшие сутки в Минской области будет пасмурно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит около 11 градусов выше нуля. Днем от 11 до 14 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
0: МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
2: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. Минск, 1 декабря. Дворец Республики. Золотые хиты и зал, поющий в унисон. 6+.
3: Организатор ООО «Первая радиосоциальная компания» ГУ 3594-08-2026. Город Минск. Подгорский тракт 22А. Плюс 3-752-964-304.
4: Я знаю законы нашей страны.
5: Я знаю законы нашей страны.
6: И я знаю законы нашей страны.
4: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
7: Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: ближайшие сутки в Минской области будет пасмурно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит около 11 градусов выше нуля. Днем от 11 до 14 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: Звук поставим.
2: Большой тур группы «Добро» в Беларуси. 22 октября – Минск. 23 октября – Брест. 24 октября – Барановичи. 26 октября – Пинск. 27 октября – Могилев.
3: ООО «Первая продюсерская компания. Город Минск. Логойский тракт 22А. Плюс 375-29-660-01-38. 6+. Живой звук.
4: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
5: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
6: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: на Минской волне.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: ближайшие сутки в Минской области будет пасмурно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит около 11 градусов выше нуля. Днем от 11 до 14 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
0: Истина в Минской правде. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама на Минской волне.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: ближайшие сутки в Минской области будет пасмурно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит около 11 градусов выше нуля. Днем от 11 до 14 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио.

0: Реклама.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
4: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

ближайшие сутки в Минской области будет пасмурно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит около 11 градусов выше нуля. Днем от 11 до 14 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. Минская.

ближайшие сутки в Минской области будет пасмурно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит около 11 градусов выше нуля. Днем от 11 до 14 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: ближайшие сутки в Минской области будет пасмурно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит около 11 градусов выше нуля. Днем от 11 до 14 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио.